0: Улыбайся.
1: Слушай классно. Не помню сладко, и секуешь только
2: даже кого сум. Канал 7-7.
0: Само хитови.